0: Я с Кенни Фучи!
1: Фучи!
0: Фучи!
1: Без меня и вы фучалище родины на свете.
0: Фучи! Я с Кенни Фучи!
2: A je to. Aspoň bude konečne pokoj.
3: Ale aj tak je škoda. Boli to krásne.

0: Nefuti. Nefuti. Ani tu nefuti. Nefuti. Get back in the pink. Who was you? Who was the big nefuti? Куда же не мам час? И на бисом титу бабику так ту легко правил.
1: Дякуем.
0: Нех сапачи, ай тебе, так, нех сапачи. Правда же, ай тебе дам еден, просим.